сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселись в мы, и очисти от всяких.